0: фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: Старбитова. Музыка дискотекова.
2: Nothing, G. Rocking the game. Having a brew. What's up with you?